0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Энергии сдерин пармеригой летошиной и в негативе етекме.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildiciema Mājas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: 8:21.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзейбс» программа.
3: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
5: Только в МК Латвии. Человек упал на неубранной улице. Рассказываем, как получить до 3000 евро за моральный ущерб. Как накажут родителей, если школьник пропускает уроки. Все о новой программе Министерства образования. Лечат ли турмалиновые бусы, которые за сотни евро навязывают доверчивым пенсионерам? Читайте, что показала проверка. Осень. Пора подумать о себе. У нас расписание бесплатных оздоровительных занятий в районах Риги. Подписка на МК уже началась. Подробности в газете.
6: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. И конфеты Рафаэлло 150 грамм 2,69. Lidl стоит того.
7: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
8: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
10: Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar. Sport. Igra. Naslaždīnie. Optibet – sportīvnī bar.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: reklāma.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet – sportivni bar. Optibet – sportivni bar. Optibet – sportivni bar. Sport. Игра. Наслаждение. Optibet – sportivni bar.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзības программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепое-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 14-19. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: 9:58.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу! Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
3: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.ЛВ» в разделе «Новости».
4: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. И конфеты Рафаэлло 150 грамм 2,69. Lidl стоит того.
3: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Latvia конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
5: Акционер...
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
7: Оптибет – спортивный бар. Оптибет – спортивный бар. Оптибет – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Оптибет – спортивный бар.
8: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Naja, общество. Латвийская кредитная полезность программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
13: Retro FM.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программой. ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Разекне и Краслове плюс 14-19. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: sniedz jaunas virsotnes. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
3: Опять осенний кашель, насморка и слабость.
4: Попробуй наемку Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
3: Термобронкс Цитрус Иммуно?
4: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
3: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
5: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Акционер.
8: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
9: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
10: Analyzing data.
9: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
13: Общество Латвия с кредитными полицейбас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полицейбис программа. ЛКПП-ЛВ.
16: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 14-19. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полицейбис программа. ЛКПП-ЛВ.
17: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11 часов 12 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Ермолазгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.ЛВ» в разделе «Новости».
3: Labdien, virši!
4: Labdien, man sauc Marita, man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes, pa tām jums pienākas žetons.
3: Paldies, Marita, pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
5: Virši, turpina darīt!
6: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу! Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. УШУ – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
7: Только в МК Латвии. Чего ждать от нового Сейма? Большой разговор о выборах с политологом Юрисом Розенвалдсом. Повышено жилищное пособие. Читайте, сколько денег на отопление положено вашей семье. Начнут выдавать инвалидные удостоверения нового образца. Узнайте, что это значит для самих инвалидов. Открыт уникальный музей упаковки. Рассказываем, как посетить его бесплатно и какие фантики здесь примут в дар. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете.
8: Teica veiksmei, veiksmei, veiksmei
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro Teici un veiksmi uztiersies Uzzini vairāk e-top.lv
10: No 23. septembra līdz 6. oktobrim Ar mans top karti Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 euro, 49 centi
11: Loterijas atļaujas numurs 9053
12: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
14: Connection established.
15: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
14: Analyzing data.
15: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv
16: OptiBet sporta bārs OptiBet sporta bārs OptiBet sporta bārs Sports Spēle Bauda OptiBet sporta bārs

0: 11:55.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палайдзибис» программа
3: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвия Слетовас программа.
7: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
8: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Очищенные грецкие орехи 200 грамм €99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
9: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
10: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
11: Начинаем дыхательную гимнастику! С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Latvia конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
12: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
13: Connection established.
14: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
13: Analyzing data.
14: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
15: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
0: Акционерное общество «Латвияс кредитняя полезības программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитняемой полейдзейбес программа. ЛКПП ЛВ.
16: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-19. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитняемой полейдзейбес программа. ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 12:35.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15:00. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полэйдзи без программ» ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
6: И слабость.
7: Попробуй новинку Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
6: Термобронкс Цитрус Иммуно?
7: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
6: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
8: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
10: Алло, вы вирши?
11: Вирши клаусас?
10: Не грибы здесь трауцать, бет ман юс кафе япаснет шетонс но залиш дименс. Мумс тает из урра.
11: О, свейцин залишем. Борши кари юс миляка кафе. Ир тиеши но виршием.
12: Вирши, тут пина дарит.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Айзнемшинас максат науд.
14: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Упиша 10. Запись по телефону 28-770-660 или eveslība LV. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
15: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
14: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
1: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так, каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать сферафимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
5: Витамин D с железом?
4: Именно. Сферафимин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
5: Сферафимин. Надо попробовать.
4: Сферафимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
8: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
9: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
10: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. ЛКПП-ЛВ.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа ЛКПП-ЛВ.
15: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
1: Reklāma. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Истерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
9: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
10: Латвия, приготовься! 17 октября в Шауми-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
11: Клиника «Балта». Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника «Балта». Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evslibaspunkt.lv. Клиника «Балта». Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.
12: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
13: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: 1:36.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
2: Reklāma.
1: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Sauling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gourmet Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
3: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РК с нами. Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
6: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redz

0: zaļa cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M eiro aptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida eiro aptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
2: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
3: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Очищенные грецкие орехи 200 грамм евро 99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima –

0: 1:57.
1: Leģendārs Zeltenais ir klāt Stokmanna trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokmanna LV.
2: Реклама.
3: Вечер со звездой.
4: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и палейдзейбс программа
4: ЛКПП ЛБ.
3: «Вечер со звездой».
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
8: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
9: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
10: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – parādas iela 15 un Rīga – miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
11: Начинаем дыхательную гимнастику! С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro-FM Латвия конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций «МТЭКО».
12: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
14: Акционерное общество Латвия с кредитной полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
16: Retro-FM.
17: В
5: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитнеймэй палэйдзибэс программа» ЛКПП ЛВ.
0: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
5: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитнеймэй палэйдзибэс программа» ЛКПП ЛВ.
16: Вы слушаете «Ретро FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Optio optika brilju komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Reklama. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
3: Витамин D с железом?
2: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
3: Феррофемин. Надо попробовать.
2: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
7: O, tvoji nogi выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
8: Как? Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте evslibas.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280.
9: Вечер со звездой.
10: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
11: Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная моя полезная программа».

0: 2 часа 59 минут.
1: Реклама.
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвия Слетовас программа.
5: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
6: Попробуй новинку Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
5: Термобронкс Цитрус Иммуно?
6: Да, новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
5: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
7: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП-ЛВ.
10: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
13: Retro-FM. Вечер со звездой.
10: Вечер со звездой. Вместе с

0: Вечер со звездой при поддержке ЛКППЛВ.
1: Латвия с кредитнями и полезной программа.
2: Вечер со звездой, вечер со звездой.
3: Всем привет, это программа «Вечер со звездой», это Retro FM Латвия, и сегодня у нас в гостях человек, которого, честно говоря, его величество случай привел к нам в студию, за что я этому его величеству случаю искренне благодарен. Леди и джентльмены, Евгений Орлов. Во-первых, здравствуйте.
4: Здравствуйте, очень приятно, спасибо, что позвали.
3: Во-вторых, Евгений, давайте я у себя такой, мини такой CV, скажем такой, экспресс-CV. Евгений Орлов, это...
4: Это папа двух замечательных ангелов.
3: Двух?
4: Да.
3: Отец-герой, у меня только один.
4: Человек, я себя называю человеком мира, потому что у меня никогда не было границ. Я считаю, что границы, они только в голове. Мне очень нравится перемещаться по миру, познавать его с любопытством, присущим ребенку, этот мир, и экспериментировать, и не замыкаться на том, вот приговор, я только музыкант или я только продюсер. Нет, я хочу заниматься архитектурными проектами, поэтому трачу на это какое-то время. Да,
3: для архитектурных проектов надо соответствующее образование?
4: А я его получаю, только сам. Сейчас все можно самому.
3: А хотя, чем мы удивляемся? Макаревич тоже архитектор по образованию, и вон что из него получилось.
4: Поэтому, да. Режиссура мне дико интересна, и я в этом качестве тоже выступал. Сейчас у меня 12 октября будет моноспектакль, под моим руководством выходить в Испании. Я путешествую, познаю мир, знакомлюсь с приятными людьми, вот с вами сегодня познакомился. Заряжаю от этого батарейки, и потом эта энергия, она воплощается в каких-то музыкальных проектах. И пишу музыку, не брезгую, как говорится, и писать музыку к кино, к сериалам, к мюзиклам, просто звездам иногда. Либо пишу песни, либо продюсирую их. Но сейчас все меньше. Не на заказ, а по запросу.
3: По запросу.
4: По запросу.
3: Литературная формулировка.
4: Да, нет, я объясню, в чем дело. То есть не так, что типа, Жень, вот хочу просто хит. Нет, мне нужна история. Если этот хит по какому-то поводу, и я могу этим хитом немножечко сломать стереотип относительно этого артиста, тогда мне эта задача интересна. Либо поиск какой-то песни, которая могла бы просто о человеке ярко заявить. Причем это как правило, этот человек или творческая какая-то единица, группа там людей или дуэт, но которую я нашел, я откопал этих людей. Мне вот это интересно. Но, как правило, с людьми, уже случившимися, со знаком плюс, естественно, мне работать гораздо менее интересно, нежели с людьми, которых я открыл. Потому что это задача вот...
3: Это продюсерская такая жилка, да? Больше говорить сейчас.
4: Наверное, это все-таки расчет, с чем связан. С моим опытом мне с молодыми работать гораздо легче. У них меньше стереотипов. Они быстрее и легче рискуют. Они готовы экспериментировать. А люди, у которых уже сложился какой-то стереотип по своему поводу, по поводу того, как они выглядят для зрителей, для своих там поклонников... С ними очень порой тяжело.
3: Ну, иди попробуем Меладзе объяснить, что ему надо делать на сцене, как ему надо петь, да?
4: А я бы объяснил. Мне есть что сказать практически.
3: Понятно.
4: По любому поводу, да.
3: Да.
4: Но вопрос, если они в этом нуждаются, вот это главное. Потому что сейчас я занимаюсь одним конкурсом молодых исполнителей. И знаете, что меня удручает? Что эти молодые исполнители вот уже начиная там лет с 17-18 перестают быть свободными. В них что-то со всех щелей заползает. То ли это, может быть, на сегодняшний день я полагаю, что это еще и некая интровертность, связанная вот с тем, что они поглощают в большом объеме. Они сидят круглыми сутками в этих гаджетах.
3: Да,
4: потому что формируется вот эта интровертность. Они же один на один с эмоцией. Неважно, смотрят они веселый ролик или какой-то слезливый. Они глушат эмоции. Ну вот глупо ехать ехать в метро, смотреть, значит, это самое, и хохотать на весь вагон, там, или просто. И вырабатывается некая привычка всю эмоцию глушить в себе, не делиться и никак, ни визуально, ни мимикой, ни какими-то обменом энергии, ничего. Вот мы даже с детьми, если смотрим фильм, там, мультик, или читаем книгу, или что-то путешествуем, мы же обмениваемся энергией. И вот тогда они живые, они настоящие. И я хочу, чтобы из них как можно дольше это не уходило, это состояние. Но это сложно. Это сегодня очень сложно. Быть и интереснее, чем вот этот гаджет, где все время что-то меняется, происходит. Все сложнее с каждым днем.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
5: 3:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim zāļa puspārni Gardie Ķekava. 1 kilograms 3,99 €. Vītināta desa Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu 3,59 €. Saldumiem Rošēn 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu –

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: Евгений, а вы по анкете, судя, ну не по анкете, а по тому материалу, который я получил, у вас еще и преподавательская, да, есть стезя. Вы, значит, и режиссер, и преподаватель, и продюсер, и счастливый отец, путешественник.
2: Как следствие, муж.
1: Но,
2: не менее счастливый.
1: Ну, это понятно. Это, скажем, дети и семья, это, мне кажется, это святое, это отдельно, это должно быть вместе. Что мы упустили? Кто еще, Евгений Орлов?
2: Восторженный бездельник, я бы так это сказал.
1: А ведь это надо иногда. Ух, как это надо.
2: Очень надо.
1: Я представляю, когда мозг кипит уже, и ты думаешь, да горе, но ясным огнем. Я вот сяду, посмотрю, как словно Барселона играет там с Реалом или еще что-то, отключусь, а потом хоп.
2: Я пришел к выводу достаточно давно, еще там в 2000-х я совершал первую свою миграцию, я уехал жить в Прагу. И мы там делали большой проект театральный с Виктором Крамером, режиссером. И я понял, насколько я по-другому стал себя ощущать, когда я вот для себя определил, что сегодня я европеец, я сел там в машину, я там выспался в своем доме, значит, потом поехал путешествовать туда, куда я хочу. И, ну, а потом, и вот жил я на три города, Москва, Питер и Прага на тот момент, и мне это такая степень свободы невероятная. Я ее тогда вот заразился этим ощущением, и я уже, я с этим ощущением не хочу прощаться. Мне очень нравится быть в разных вайбах. Мне довелось потом жить и в Израиле, сейчас я живу в Испании, и я не могу сказать, что это последняя точка, наверное, на карте, где мне доведется, на Бали где-то я пожил, в Лондоне, и мне довелось работать, даже в Японии. Ну вот, то есть я вот в этом смысле, мне дико нравится быть именно не туристом там, а человеком, который видит культуру изнутри, с каким-то любопытством вот поглощает это все.
1: Слушайте, ну а вот вы сами же преподаватель, да?
2: Да.
1: В трех вузах, если правильно написано было, да? В каких? Что вы преподавали и где?
2: Смотрите, я преподавал, это был институт, сейчас скажу, РМА институт, я же 12 лет там преподавал. Это по менеджменту продюсирования. И я скажу, почему я пошел преподавать. Я своим артистам, коих я открыл, ну, мы об этом не говорили, да, вот мною были открыты такие группы, как «Отпетые мошенники».
1: Ну, я хотел к этому позже перейти, но ладно.
2: Группа «Сливки», дуэт «Смэш», вот Сергей Лазарев и Влад Топал, «Гости из будущего» проекта, «Мистер Мало», это «Буду погибать молодым».
1: Но у вас много звезд,
2: чуть
1: да.
2: Чуть позже, там это уже Ваня Дмитриенко сегодня очень актуальный, ну вот, и так далее. То есть достаточно количество звезд, помимо того, что я продюсировал еще звездам какие-то целые либо программы, либо номера, хиты, как, например, Киркорову, там «Жестокая любовь», песни и так далее. Ну вот. И мне всегда было, я новых артистов должен был вот слепить вот от и до. И научить их не бояться публики, свободно общаться. По мере там надобности какое-то интерактивное шоу делать и так далее. То есть я их очень хорошо этому учил, будучи сам на практике это никогда не...
1: То есть это было интуитивно?
2: Да. Это было интуитивно по книжкам, по наблюдениям, по каким-то и все. И у меня получалось это доносить. И вот я пошел преподавать исключительно с целью, я говорю, жертва питерского воспитания хорошего. Значит, как нас говорили, если бить витрину, то виолончелю, знаете.
1: Да.
2: Ну, вот, и где у меня в семье было четко, абсолютно... понимание, что материальные ценности – это плохо, это чудо гораздо важнее духовные. Дальше, что быть публичным – это неприлично просто. Вот, так я вот с этим ощущением до сих пор не поборолся. До сих пор я с этим живу. Так сильно вбиты были эти аксиомы, понимаете, с детства. Ну вот. И слава богу, что это не передается моим детям.
0: Sūti rimi drājumi, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
6: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
5: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: Я понимаю, что история вот всех этих музыкальных проектов, музыкальных фестивалей, и тут «Новая волна» – самый яркий пример, что, ну, окей, вот дали вы эту морковку этому молодому исполнителю, вот вы его показали по ящику, по телевизору.
2: А
1: вот,
2: потом нет, продолжи.
1: А потом «Гуляй, Вася». Да. И все. И этот бедный молодой человек, талантливый, там, с голосом, с харизмой, и он выкинутый на безлюдный остров. Вот у меня, в принципе, у меня несколько вопросов на эту тему, и я их в свое время еще тогда задавал. Зачем тогда это делать? И Паус в какой-то момент, он тоже мне сказал, мы в частной беседе, он говорит, а там не было перспективы. Вот, ну зачем это делать, если...
2: Нет, если вы помните, все-таки «Новая волна» на тот момент была достаточно яркой заявкой. В этом смысле и среди талант-шоу они выделялись, поскольку там...
1: Давайте Нюша, пять имен.
2: Нюша.
1: Пять имен.
2: Дуэт Смэш, Билан, Джамала. Вот уже четыре.
1: Билан с «Новой волны» вышел?
2: Да, конечно.
1: А, да, правильно, да. Да.
2: И кого-то я, очевидно, упустил, но... Но совершенно точно, как минимум, представители разных стран, допустим, Грузии, Армении и Израиля становились там звездами благодаря «Новой волне». Это точно, абсолютно. Была такая тенденция. А вот последний я даже не могу вспомнить, вот честно. Не сильно интересуюсь, но, насколько мне известно, вот ту инерцию, которую я тогда пытался преодолеть, ну, я говорю, ребят, вот, ну, понимаете... Вы понимаете меня, когда выходят молодые исполнители и поют просто караоке-версии, угу. Среди членов жюри звезды, которые потом выходят и поют под плюсовую фонограмму, в этом есть какой-то перекос. Называться в этот момент международным конкурсом молодых исполнителей, а мы их действительно ездили, искали по всему миру, от Китая там, до Швеции. Там я ездил сам с Александром Румянцевым, директором. Мы ездили, проводили 2-3 месяца в году в поисках вот этих исполнителей. Отборочные туры какие-то, причем масштабные, яркие, интересные, чтобы что-то вот там... Тогда что-то получалось. Но опять же, мне кажется, что телепроекты и вот всякие конкурсы, а у них, в принципе, задача другая. Вот они справляются со своим, надо зрелищность дать.
1: Это шоу, это картинка.
2: Это шоу, да. А вот как распоряжаются этим дальше какие-то менеджеры, которые должны искать, продюсеры должны искать звезд, в том числе на конкурсах сидеть и выискивать их, и говорить, ага, вот этого беру, отлично, он там себя проявил. А ведь зачастую мы видим, что есть какие-то молодые исполнители, которые уже с малолетства, они бегают по этим конкурсам, и вот так всю жизнь проходит. Вот они пошли уже по третьему кругу, по четвертому, уже, и думаешь...
1: Но это история Смэша тоже. Ребята бегали от утренней почты там и
2: нет,
1: все
2: это
1: везде.
2: Другое. Это же им нужна была ротация, им нужно было прикормить публику, которая смотрит эти
1: они
2: программы.
1: Они здесь в детских конкурсах были тоже. Ну ладно. Окей. Okay. И так вот, в принципе, вы очень правильно сказали, что должны быть какие-то люди, которые потом этим молодым, ну, скажем так, помогают дальше шаги делать какие-то, осуществлять на профессиональной сцене. Yeah. А вот этого все его и не было, да, получается?
2: Да, вот дело в том, что вот, по-моему, единственный даже пример, когда, на мой взгляд, очень правильно распорядился своим походом на тот же проект «Голос», это один исполнитель, это Антон Беляев, которого я искренне люблю, и очень мне он импонирует. Я считаю, что его одним из самых передовых на сегодняшний день музыкантов в поп-культуре.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Да, вот эта вот барышня, которая умеет гипнотизировать свою публику с невероятно ангельским голосом и с глубиной в своей поэзии, которую она, собственно, доносила под танцевальную музыку, созданную Юрой Усачевым. В жизни был абсолютный жлоб и с очень скверным характером. Ну вот. Но это вот в бытовом смысле, наверное, так. Отпетые это было тяжело в том смысле, что они вообще... кроме Славки, Том Хауса, были не про музыку. Но это был первый проект. Я складывал это как просто очень сложный, интересный кроссворд, ребус.
3: То есть это был эксперимент?
2: Да. В большей степени это был эксперимент, конечно же. После них уже было ничего не страшно, потому что, ну, сложнее задача, чем вот собрать из этого, сделать их реально народными любимцами на многие годы, сложнее не было у меня задачи. Но она была интересна, потому что я с ними дурачился, но просто мне в какой-то момент показалось, что у меня есть потребность развиваться, а у них этой потребности нет. И, может быть, поэтому мы перестали, просто через 18 лет сотрудничества просто разошлись, как море корабля, и забыли друг о друге, о существовании друг друга просто навсегда. А самый, наверное, приятный опыт – это Ваня Дмитриенко, конечно, которого я обнаружил на фестивале «Поколение Next». Он туда приехал, ему было 12 лет, он приехал с семьей, и сестра у него поет тоже, Лера, младше. И вот мама приехала с ними за компанию. И вот этот чудик вышел, обаятельный нахаленок такой абсолютный из Красноярска, провинциал, но с хорошим значением этого слова. Что-то начал петь, первую песню спел, я говорю, спасибо, нам все понятно, сам себе отметочку думаю, надо потом, ну, на следующем этапе приглядеть. Он говорит, да не, вам ничего не понятно. Я вообще не смог ничего вам показать. Он говорит, вы просто обязаны послушать вторую песню. И мне так подкупило этого его вот это, ну, напористость, это такая. Ну вот, он все это на улыбке попродил. Я говорю, ну хорошо, тогда я говорю, удиви и, пожалуйста, заведи весь зал. Вот сейчас, вот все. И он пошел по столам, он пошел чудить. Он такое начал вытворять, что это мама дорогая просто. Я говорю, мама здесь? Говорит, будете ругать? Я говорю, как получится, давай маму. Значит, подошла мама Света, замечательная совершенно. Я говорю, вы откуда? Из Красноярска. Я говорю, переедете в столицу? Я знаю, что делать с этим парнем. Ну, вот. Это же огромная ответственность такое заявить.
3: Ну да.
2: Потому что перевести семью — это простая семья, это не просто. Она там медработник, отчим вообще там в отставке, это на пенсию, там еще сестра и вот этот пацан. Все, вот в 12 лет они сели, они в Красноярске за ужином, надо ехать. И вот рискнули, и я очень рад и благодарен Ване, что он меня не подвел. Потому что сегодня он самый успешный артист русскоязычный.
4: Реклама.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Очищенные грецкие орехи 200 грамм евро 99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
6: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
7: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабостей.

0: песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
1: Labdien, virši!
2: Labdien, mani sauc Marita, man tik tepat tik jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
1: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
3: Virši, turpina darīt!
4: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: «Вечер со звездой», «Вечер со звездой».
2: Ну, потихоньку будем завершать нашу беседу. Евгений, ну, это может быть один-два совета начинающим, которые хотят вырасти в больших артистов, которые хотят вступить на этот путь. С чего начинать, чего делать, чего точно не делать?
3: Проявлять любопытство абсолютно точно вот в том направлении, которое вы представляете, неважно, художнику или еще что-то. Выставка, концерт, бежать туда. И не замыкаться на чем-то одном. Отставить вот... Вы знаете, я обожаю, когда человек толерантен, потому что нам же это не прививали в Советском Союзе. Пренебрежение. Джазовый музыкант не может слушать попсу. Рок-музыкант тоже ненавидеть должен ее. Классический вообще слов нет, и должен ненавидеть и джаз, и рок вместе взятый. То есть, и вот это вот всегда какие-то рамки. Да почему? Да почему? Надо как раз интересоваться, надо интегрировать, надо смешивать стили, направления, надо быть любопытным. Ну и потом, конечно, ну, дисциплина в том, что так, кто я сегодня? Ага, давайте я напишу, тем более есть чат GPT, господи, я напишу о себе, я Тамара Пупырышки, я родилась там-то, я преодолевала препятствия, чтобы сегодня я знаю, о чем надо петь, вот мой месседж такой-то, а родители мне запрещают, а я им доказывала, выходя на сцену. Вот и нам сразу интересно, чат GPT от третьего лица вам рассказывает о вас очень интересную историю. И там же все, каждое слово правда, но это рассказано интересным языком. Вы потом о себе что-то понимаете. И через этот опыт, ага, а кто я на сцене дальше? Я с танцорами, я под гитару, я со стихами, я со смыслами, я под какой-то живой бенд.
2: Евгений, простите, а GPT и искусственный интеллект, это вообще не убивает творчество как таковое?
3: Это
2: потому
3: инструмент.
2: Что если мы сейчас, откроем тот же YouTube, то там масса музыки при помощи созданной ИИ.
3: Да-да-да, это с первой ноты.
2: И есть, но это, я тоже знаю, все понятно, интеллект. Но есть настолько удачные каверы на какие-то популярные вещи, что ты диву даешься.
3: Абсолютно.
2: Есть.
3: Абсолютно. Я скажу вам...
2: А где, вот как эту грань, чтоб тебя не убить?
3: Думаешь, подождите, я столько лет отдал этим знаниям, ну, чтобы овладевал это все. Для чего? Чтобы просто мой тренер там по вольной борьбе сказал, я новую песню, отправлял мне новую песню, нажимая кнопку create, и говорит, смотри, я новую песню написал.
2: Да.
3: А там звучит профессиональная аранжировка. И, ну, я же все это понимаю прекрасно, но мы же не можем сопротивляться времени. Значит, мы его должны принять и получать от этого какие-то дивиденды. Дивиденд следующий. Это очень удобный инструмент. Очень удобный. Если я правильные промпты прописываю, то я экономлю огромное количество времени и денег на аранжировках, как минимум. Они мне могут служить подсказками, эти аранжировки. Потому что, ну, там же есть хитрости свои, например.
2: Но молодому, который начинает, вы советуете тоже заниматься этим?
3: Ну, как минимум использовать как инструмент, конечно. Потому что нельзя подмену делать. Допустим, если и говоришь, что это моя песня, утверждаешь, что она просто создана на же... Но я это, во-первых, услышу сразу. Потому что, во-первых, услышу, знаете почему? Потому что как только эта программа имеет за собой, ну, задачу что-то написать на русском языке, она упрощает все алгоритмы. Этой программой...
2: Создан... Язык тоже странный становится, да?
3: Нет. Она же собрала по этому поводу вот такую информацию и для себя решила, что все на русском языке, это примитивно, это предсказуемо и банально. Она это и выдаст на потребу как бы слушателю. То попробуйте вы те же смыслы на английском языке и прописать чуть хитрее промпты, например. Хочу вот с такой интеграцией, и вы получите совсем другую картину. Но я, конечно, использую так. Я просто записываю на инструменте то, что свои мысли, заправляю туда. А как бы это звучало, если бы это исполнял, условно, оркестр Поль Мориа? Или там с французским говорит. И я получаю невероятные иногда подсказки оттуда. Невероятные. Это очень для меня подспорье большое. Поэтому я научился сегодня этим пользоваться, как мне кажется, правильно.

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: Так еще, молодые, может быть, парочку советов каких? Что не делать? Давайте так, вот что не делать, что не надо делать?
2: Не надо выходить на сцену просто ради выхода на сцену. Выходите удивлять. Потому что то, что вы поете много, подсматриваете, как есть такая книга, она, которую я всегда рекомендую, «Кради как художник» Клеона. То есть она о чем? Чтобы собрать пазл вот своей... Ну, человек же рождается с каким-то набором уникальности, уникальных качеств каких-то, да? Чтобы эти уникальные качества ярко предъявить, подсмотри, как другие люди успешные воспользовались своей природой, своим талантом, какими-то навыками, да? Подсмотри, примери на себя, и что-то тебе органично приклеится, ты что-то, и это будешь только ты. И сложишь такой яркий пазл в результате, что будет всем очевидно, что ты классный. Ну вот, так вот, не надо стесняться. Но плохо, когда ты учишься на великих, например, там девочка поет уникально, там, Агилеру, Уитни Хьюстон, ну вот весь суповой набор вокалиста, который, ну, современного, который должен знать там. И вот она может копировать, но своего не появилось. Так вот это опасная тенденция. Когда ты с этим как раз караоке-версией выходишь и пытаешься перепеть оригинал. Это бессмысленно абсолютно. Но если ты выходишь, например, берешь, ну, условно, песню Аллы Пугачевой и видишь там те смыслы, которые ты можешь донести, а петь ты будешь, одевая на себя, примеряя на себя повадки вокальные, например, там, Дженнифер Хадсон, вот тогда будет интересный результат. И аранжировку ты возьмешь там чью-то певицы ЗАЗ французской, например. Вот это вот сложится интересная картина.
1: Интересный набор вы сейчас нам нарисовали.
2: Понимаете, да?
1: Да.
2: Ее природа, ее органика, и может быть, найденный интересный образ, что немаловажно, да? И вдруг и собраны вот такие вот фактуры.
1: То есть не убивайте в себе оригинальность, не да, копируйте на 1000%, да?
2: Конечно. И вот с этим надо выходить. Не с какой-то там, смотрите, как я виртуозно повторила там, ну, вот это 24 ну, мелизматики там на квадратный сантиметр произведения. Да никому это не интересно, кроме педагога и родственников. Никому. Просто они либо видят артиста и его авторское прочтение какой-то музыки и смысла. Ну вот, либо нет. А так это все караоке. Пускай иногда очень хорошее, но караоке.
1: Ну вот видите, дамы и господа, особенно если нас слушали и смотрели и молодые, подающие надежды и пытающиеся выйти на сцену таланты, вот два, как минимум два факта я для себя точно вытащил. Я надеюсь, что вы для себя почерпнете что-то больше. Евгений, свободный микрофон, будем прощаться. Что вы хотите сказать нашим зрителям и слушателям?
2: Мне кажется, предназначение все-таки человека творческого – делать мир лучше, улыбнуть его или заставить покрыться мурашками, я не знаю. И когда ты вот это держишь в голове, ты настраиваешь себя на это. Какими выразительными средствами ты будешь достигать этой цели, это только твой выбор. Но вот чтобы этих инструментов было больше, будь любознателен, больше слушай, больше смотри, анализируй, примеряй на себя. И будь просто более свободным. Вот никаких законов нету по этому поводу. Потому что ты – это ты, и твоя уникальность, в ней есть ценность.
1: Ну вот видите, как хорошо, что вы зашли к нам сегодня в студию. Дамы и господа, сегодня в гостях в программе «Вечер со звездой» был Евгений Орлов.
2: Вместо звезды человек я вам мира. Благодарен, спасибо. Да. Спасибо большое. Всем удачи.
1: Это была программа «Вечер со звездой», которая выходит при поддержке акционерного общества ЛКПП ЛВ «Латвийск кредитнемой полейдзибес программа».
3: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Латвия конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
4: skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
6: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
7: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries Labveikals. Laba cena, labi planētai.
8: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Новинка на заправочных станциях Виада. Новый английский хот-дог с колбаской и сыром чеддер. Сытный, сочный и с насыщенным сырным вкусом. Заезжай на Виада и попробуй новинку. Виада. Вкусно остановиться.

0: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
1: Panasonic gaisūdens siltumsaukņi – efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Dubultkoncerts – 100. Puse – Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā – Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris – Jelgavas kultūras nams. Dubultkoncerts – 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
3: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 5:18.
1: Реклама. Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы: Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билеши Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
4: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
5: Только в МК Латвии. Чего ждать от нового Сейма? Большой разговор о выборах с политологом Юрисом Розенвалдсом. Повышено жилищное пособие. Читайте, сколько денег на отопление положено вашей семье. Начнут выдавать инвалидные удостоверения нового образца. Узнайте, что это значит для самих инвалидов. Открыт уникальный музей упаковки. Рассказываем, как посетить его бесплатно и какие фантики здесь примут в дар. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете.
6: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.

0: 5:39.
1: Реклама. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
2: Postižēnie Itālija zaimēt godi, no pastīgnūt jo vkus možno уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Истерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Вольо Бене», Рига, Алунана 2. Ждем!
3: «Грантис» – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. «Грантис» – 25-456-456. «Грантис» поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадос, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: 5 часов 59 минут.
1: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.ЛВ» в разделе «Новости».
2: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай «Ушу». Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. «Ушу» — это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» — твой путь к совершенству.
3: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
4: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 7 часов 20 минут.
1: Реклама. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Айзнемшинас максат науд.
2: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан Остерия Больо Бене, где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и Сальюмерия, магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене, Рига, Алунана 2. Ждем!

ты зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.